0: Вести 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

новый сезон на Радио Вере. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на

0: Stuff. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: 8 50 40.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Всем привет, я Алена Ланская. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб, открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
2: А вы знали?

0: давайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на

Радио Витебск. Твоя любимая музыка. Ladies and gentlemen, this is the big...

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Братья Вачовски породили «Матрицу», а сестры почти похоронили. Но культовые франчайзы имеют дурную привычку выживать в тяжелейших условиях, даже в условиях «Матрицы воскрешения». Сейчас судьба серии в руках у Дрю Годара, режиссера «Хижины в лесу» и сценариста «Марсианина» и проекта «Конец света». Насколько известно, он сейчас работает над сюжетом, и как только сценарий будет закончен, студия Warner Brothers начнет думать, как поступать дальше. Вачовски никакой роли в перезапуске играть не должны, но Лили в недавнем интервью рассказала о том, что Годар хочет получить их, ее и Ланы благословение. В целом, можно понять желание Годара заручиться моральной поддержкой Вачовски. Как ни крути, «Матрицу» придумали и сняли они. Ну или прежние они. Наверняка фанатам оригинальной трилогии это будет приятно. Да и сам Дрю избавится от комплекса самозванца, ну если он, конечно, его тревожит.
1: За кадром.
0: Стриминговый сервис Hulu определился с датой премьеры 6-го сезона сериала «Убийство в одном здании». Продолжение комедийного детектива начнет выходить через 3 месяца с 8 декабря. События новых эпизодов развернутся в Лондоне. Там троицу подкастеров ждет очередное запутанное дело. К своим ролям вернулись Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. С ними в продолжении сыграли Оливия Кулман, Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фриман, Дженнифер Сондерс и другие звезды британского телевидения. Сериал стартовал на Hulu в 2021 году. С тех пор каждый год выходит новый 10-серийный сезон детектива.
1: Длинный дубль.
0: Завершился первый этап съемок батальных сцен для нового сериала по роману «Война и мир» Льва Толстого. Онлайн-кинотеатр «Старт» опубликовал в сети несколько новых кадров со съемок в Тульской области и поделился подробностями работы. Например, декорации начали строить за 45 дней до съемок. 200 гектаров поля засеяли ячменем для пущей достоверности. Более 300 человек входили в состав съемочной группы. Около 240 реконструкторов помогали воссоздать Бородинскую битву. Для войск изготовили 700 костюмов, а заняла съемка Бородинской битвы 14 смен. Многосерийный проект приурочен к 200-летию Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Режиссером нового сериала выступает Сергей Урсуляк. В его экранизации «Войны и мира» играют Никита Волков, Мария Золотухина, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий и другие. У сериала еще нет даты премьеры. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 50-40.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь с

0: Реклама на радио Витебск.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на радио «Витебск». В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета, сообщили в пресс-службе главы государства. Ваша служба является надежным гарантом защиты прав людей, интересов государства, конституционного строя, торжества справедливости в обществе, говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность, что верность долгу, патриотизм, преданность стране и белорусскому народу вместе с профессионализмом и безусловным исполнением закона позволит сотрудникам Следственного комитета продолжать успешно противостоять любым вызовам и угрозам, а также решать поставленные задачи и укреплять доверие к правоохранительным органам и институтам государственной власти. Президент пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия, их семьям, родным и близким здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе.
0: В мире.
1: Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток-Запад» после серии атак. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Минэнерго королевства. Утром в четверг, 10 сентября, нефтепровод «Восток-Запад» в районах Эр-Рияда и Медина подвергся серии атак. В качестве меры предосторожности работа трубопровода была приостановлена, говорится в сообщении. В результате атак есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь. На место прибыли аварийные технические бригады, которые оценивают состояние трубопровода. 44 человека пострадали в результате схода с рельсов междугородного поезда на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТФ1. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, находится в тяжелом состоянии. Остальные 43 получили менее тяжелые травмы. На месте происшествия работают спасатели. Продолжается эвакуация остальных 140 пассажиров поезда. По предварительным данным, поезд, следовавший по маршруту между городами Руан и Кан, столкнулся с неким объектом неподалеку от коммуны Клеон, после чего один из вагонов перевернулся. Еще 4 сошли с рельсов. Движение по этому участку остановлено.
0: Новости региона.
1: Спасатели ликвидировали возгорание на зерносушильном комплексе в Лепельском районе. Такая информация размещена в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сегодня поступило сообщение о загорании на зерносушильном комплексе в агрогородке Стаи. По прибытии к месту пожара наблюдалось плотное задымление. На момент загорания загрузка в шахте комплекса составляла 60 тонн зерносмеси. Силами спасателей работников предприятия спасено 59 тонн. На месте пожара работали 5 единиц техники МЧС. Пострадавших нет. Обстоятельства произошли. Устанавливаются. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом 12 сентября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: 23 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.BY и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Минсельхозпруд Беларуси завела о позитивной ситуации с обеспечением рынка яблоками. В Польше снесли памятник советским воинам на кладбище в Бытоме. Минская «Динамо» проведет первый выездной поединок сезона КХЛ. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Все. У меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 179-77-78.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Обеспечение внутреннего рынка Беларуси отечественными яблоками развивается позитивно. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешек. По его словам, урожай фруктов в стране ожидается неплохим. Яблоки выросли товарного вида. Для дальнейшего насыщения рынка аграрии ежегодно закладывают более 1000 гектаров современных садов на капельном поливе с зимними сортами. Это позволит обеспечивать население свежими фруктами не только с осени до мая, но и сохранять их до следующего урожая. Сегодня столица Беларуси отмечает 959-летие. Весь день Минск будет жить в атмосфере праздника. Мероприятия пройдут как в центре города, так и в его административных районах, передает Белта. Началась праздничная программа с возложения цветов к обелиску «Минск. Город-герой». В нем приняли участие представители власти, общественности, руководство города, ветераны, молодежь. Каждый отдал дань памяти всем тем, кто создавал мирное, светлое и благополучное будущее родной столице.
1: Мире.
2: В польском Бытоме снесли обелиск на участке кладбища советских воинов и военнопленных. Об этом говорится в телеграм-канале посольства России в Польше. По данным диппредставительства, памятник демонтировали 4 сентября без уведомления российской стороны. Речь идет о 6-метровом бетонном 4-гранном обелиске в виде часовни, установленном на коммунальном кладбище в Силезском воеводстве. На участке захоронено более 6 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В диппредставительстве заявили, что демонтаж памятника нарушает двустороннее соглашение от 1994 года, предусматривающая сохранность места захоронения надгробий, памятников и мемориальных сооружений. Российская сторона направила польским властям протест и потребовала немедленно привести порядок в надлежащее состояние.
1: Новости спорта.
2: Хоккеисты Минского «Динамо» сегодня сыграют первый матч на чужом льду в регулярном чемпионате КХЛ сезона 26-27, сообщает Белта. Динамовцев ожидает дерби с московскими одноклубниками. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге, поскольку домашняя площадка бело-синих ВТБ-арена занята другим мероприятием. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00. Минчане начали новый сезон с двух поражений от «Торпедо» по «Буллитам» и «Шанхая» в овертайме. Москвичи также проиграли два стартовых матча чемпионата, но успели провести третью встречу, в которой одолели «Адмирал». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на радио Витебск.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: Мексиканец Рауль Флорес установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 511 килограммов. Атлет превзошел достижение горы из «Игры престолов» на 1 килограмм. Представляете, это с чем можно сравнить вообще? Зарплата Луиса Энрике в ПСЖ выросла почти в два раза. По информации LA Cube, по новому контракту до 2030 года тренер будет зарабатывать 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов. Ранее он получал 12. В ПСЖ считают новый оклад Энрике соответствующим его статусу. Президент клуба Насер Аль-Хилайфи называет его лучшим тренером в мире.
2: Спорт-ФМ. Бывает.
1: Игровой симулятор NHL-27 массово хейтит в соцсетях. Все из-за игровой внешности игроков. Фанаты в ужасе от вида хоккеистов. Кого-то просто изуродовали, а кто-то совсем не похож на себя. Пользователи предлагают подать в суд на EA Sports. Моуринья получил огромное влияние на трансферную политику Реала. Прежде руководство мадридцев редко привлекало главных тренеров к формированию состава. Но с приходом португальца все изменилось. Анчелотти, Алонсо и Арбелоа не имели подобного веса в трансферных решениях. В клубе летнюю кампанию оценивают как успешную и считают, что нынешний состав готов бороться за все трофеи. При этом в Реале понимают, что команде все еще не хватает полузащитника, способного управлять темпом игры.
2: Спорт-ФМ. Не только спорт.
1: Испанским футболисткам будут платить за замораживание яйцеклеток, чтобы они отложили материнство и не прерывали карьеру беременностью. Федерация футбола Испании ведет переговоры с клиникой по лечению бесплодия. Соглашение позволит игрокам сборной заморозить яйцеклетки. Ведущим футболисткам даже готовы платить за это. Ожидается, что о сделке объявят в этом месяце. Алексея Путельяс поприветствовала инициативу и назвала ее «огромным шагом вперед». Только непонятно для кого. Жоао Невиш удивил болельщиков тем, что приехал на тренировку ПСЖ на небольшом фургончике Peugeot партнер за 19 тысяч евро. Столько португалец зарабатывает примерно за полдня.
2: Спорт-ФМ. Сам себе спортсмен.
1: Самый счастливый человек прямо сейчас – это Эль Коруани и его зарплата, которая выросла в 44 раза после переезда в Саудовскую Аравию. Но уже через месяц его отправили обратно в Европу с тем же доходом выросшим. Марокканца из Утрехта в июле подписала Аль-Кадасия. Оклад 8 миллионов евро в год после 180 тысяч – сказка. А в конце лета Софьян оказался не нужен тренеру Брэндону Роджерсу. В итоге защитника отдали в аренду в Бенфику, суммы по контракту сохранились. И денег поднял и в сильный европейский. Европейский клуб попал. Бывший топовый рефери Майк Дин на подкасте у Джейми Варди внезапно рассказал о челленджах, которые судьи устраивали себе прямо во время матчей АПЛ. Раньше мы иногда играли между собой, просто чтобы посмеяться. Например, смотрели, сколько сможем продержаться без свистка после начала матча. Несколько раз доходило до 20-25 минут. А еще я вставал в центральном круге и проверял, сколько смогу не покидать. И однажды продержался так 15 минут. Вот вам, конечно, и английская премьер-лига.
2: Спорт-ФМ. Это интересно.
1: Бегуны зарубились в камень-ножницы-бумага прямо во время 100-метровки. Парни были настолько сильнее соперников по полуфиналу молодежного чемпионата Швейцарии, что по-братски разыграли победу. Проигравший притормозил, победитель ускорился. В финал вышли оба, так что шалость однозначно удалась. Кими Антонелли съел спагетти из кубка после фееричной победы в Монце. Кими отыграл 18 позиций со стартовой решетки и стал первым итальянцем за 60 лет, выигравшим домашний гран-при. После финиша болельщики носили 20-летнего парня на руках, а подкрепился итальянец спагетти из кубка прямо на подиуме. Роналдо Зубастик, фанат Соболенко, называет ее бразильянкой. Легендарный форвард пришел на полуфинал US Open с женой и болел за белорусскую теннисистку из бокса для друзей и родственников. Ранее он дарил Арине и ее мужу футболки сборной Бразилии и приходил на ее игры в Майами. Кстати, тогда Соболенко победила Рыбакину, а теперь встретится с ней в финале US Open. Магия Зубастика снова сработает. Смотрим финал и болеем за Арину сегодня всей страной в 23:00. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт-ФМ на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт-ФМ. Утро. На радио Витебск.
0: 7-4-22. За машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот. Полный газ только беру.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
5: 韓国と日本へようこそ。

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
5: С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуден выпуск новостей. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели провел встречу с министром иностранных дел Индии. Передает Белта. Мы обсудили весь комплекс наших взаимоотношений, предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне, проведение очередного заседания двусторонней торговой экономической комиссии, реализацию ряда идей, предложений двух сторон, введение электронных виз для граждан Индии для посещения Беларуси, открытие новых рейсов из Беларуси в Индию, а также создание дополнительных инструментов поддержания и развития двусторонней торговли и политического сотрудничества, сказал Максим Рыженков. На площади государственного флага в Минске приняли присягу 159 курсантов университета гражданской защиты МЧС, пишет Белта. Как отметил глава спасательного ведомства Вадим Синявский, интерес абитуриентов к изучению спасательного дела с каждым годом растет. Набор прошел очень хорошо, конкурс по итоговым поступившим личным делам около 3 человек на место. Нужно отметить, что только 47% ребят и девчат прошли медицинскую комиссию. То есть уровень, который мы предъявляем к нашим будущим спасателям, очень высокий, подчеркнул он.
0: Мире.
1: Очередной раунд переговоров делегации Израиля и Ливана в Риме, который ранее был запланирован на следующую неделю, перенесен на октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в X корреспондента портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барака Равида. Послы Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне в Госдепартаменте, чтобы обсудить недавние события и реализацию рамочного соглашения между двумя странами, отмечается в публикации. По сведениям портала, причиной переноса мероприятия в Риме стала подготовка сторон к другим мероприятиям, в том числе к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
0: Без политики.
1: Гомель сегодня отмечает праздник города. Крупный индустриальный и научный центр, второй по численности населения город после белорусской столицы, празднует 884-й день рождения. Старт мероприятия дала церемония возложения венков и цветов на площади труда. В дворце Румянцевых-Паскевича прошел торжественный прием официальной делегации городов-побратимов. Теплые поздравления гомельчанам с днем города адресовали делегации из России, Азербайджана, Грузии, областей Беларуси. В свой день рождения Гомель принимает 12-й международный фестиваль хореографического искусства «Сушский карагод». В городском центре культуры состоится награждение участников и гала-концерт. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: 2029 года.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: на Радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Все, у меня был ужасный день.
4: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета. В рамках марафона «17 граней единства» в МИОРах состоялась диалоговая площадка «История как урок и ориентир». Во вторник, 15 сентября, День библиотек. В профессиональный праздник областная библиотека имени Ленина обещает всех удивить. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Осень пришла. В насенню пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-севок. Удобрения. Средства защиты. Насенни. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Делаем потолки. Светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области поздравляет сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета. За это время система предварительного следствия прошла значительный путь развития и укрепления. Сегодня можно умело утверждать, что Следственный комитет является важным звеном в системе обеспечения национальной безопасности нашей страны. В этом, безусловно, заслуга и каждого работника ведомства Витебской области, говорится в поздравлении. От вашей принципиальности, честности и мастерства зависят человеческие судьбы и вера граждан в торжество правосудия. Ваша деятельность основана на принципах уважения и сохранения лучших традиций, заложенных многими поколениями следователей. Бесценный опыт бережно сохраняется и приумножается, достигаются новые высоты. Руководство области желает сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе. В рамках общественно-политического марафона «17 граней единства» в Миурах состоялась диалоговая площадка «История как урок и ориентир». Говоря о Дне народного единства, председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов отметил, что этому празднику предшествовала очень сложная и трагическая история. История разделения нашего народа, которую практически все наши семьи ощутили на себе, и моя семья в том числе не исключение. Но так история повернула, что наш народ не утратил ни свою самобытность, ни свою культуру, ни свой язык, ни свои традиции. 17 сентября 1939 года началось освободительное движение Красной Армии, в результате которого мы стали опять одним народом, одной большой семьей. И это положило основы нашей независимости, государственности. Мы уверенно можем говорить, что белорусы состоялись как нация, что мы строим по-настоящему независимое государство, мы самодостаточны, мы производим все для себя. Наш труд нацелен на то, чтобы сделать нашу страну богаче, лучше, чтобы наша страна была уютнее для нас всех и для наших внуков, отметил Дмитрий Демидов. Во вторник, 15 сентября, День библиотек. В профессиональный праздник областная библиотека имени Ленина не просто распахнет двери перед посетителями, но и обещает всех удивить. Гостей ждут презентации новых книг и настольные игры, батлеечные комедийные постановки, а также книжные выставки и вернисаж живописи. Центральное место займут два квеста по сценариям победителям областного конкурса «По страницам и залам». Операция «Монстры» для учеников младших классов и интеллектуальный «Маяковский код» для молодежи и взрослых. Откроет двери мастерская китайской каллиграфии, где можно будет написать свое имя кистью, и чайная комната для неспешных бесед о прочитанном. В центральном фойе расположится салон литературных предсказаний. В фойе второго этажа масштабный арт-лабиринт, сотканный из цитат и образов Марка Шагала, рассказали в библиотеке. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода Белджи. США сократили время защиты для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. В Непале найдено 10 человек, считавшихся пропавшими без вести после наводнения. В начале следующего часа об этом и другом.

0: Верю.
1: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу. Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
2: День на радио Витебск.

0: Деспасито.
1: Реклама. 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая оценила динамику развития и новинки завода Белджи перед Белта. Визит проходит по приглашению и инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси. Директор Белджи Геннадий Свидерский напомнил, что предприятие является совместным белорусско-китайским производством, которое в этом году отметит 15 лет со дня создания. Проект успешно выдержал испытания пандемии и санкционным давлением и продолжает динамично развиваться, выступая ярким символом всепогодной дружбы Беларуси и Китая, подчеркнул он.
0: В мире.
1: США сократили количество временных коридоров, в течение которых танкеры могут проходить через Ормузский пролив под их гарантированной защитой всего до 2. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times. США ограничили время действия воздушной обороны для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Переход к 2 определенным временным промежуткам последовал после усиления иранских атак, сообщает издание. Как объясняет газета, США просят танкеры, проходящие через Ормузский пролив, плыть только в определенное время, чтобы они могли гарантировать им военную защиту. Спасатели из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили 10 человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратские СМИ. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотекоши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших превысило 1300. Команде спасателей удалось найти 10 пропавших без вести после наводнения в Непале, в результате чего общее число пропавших без вести, найденных поисково-спасательной группой, с начала операции достигло 18, передают эмиратские СМИ.
0: В Беларуси.
1: В фонде президентской библиотеки насчитывается 1350 книг, подаренных президенту Беларуси Александру Лукашенко, и некоторые из них имеют дарственные подписи с теплыми пожеланиями, отметила директор президентской библиотеки Беларуси Елена Секач в актуальном интервью. Скоро после ремонта в библиотеке откроется зал с подаренными книгами, чтобы белорусские граждане и гости страны могли посетить и оценить важность и величие президента Беларуси. Книги, подписанные важными людьми, это люди культуры, спорта, политики. Есть и такие экземпляры книг, которые хранятся исключительно у нас. По Беларуси их нигде нет, рассказала собеседница. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 61%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: 26 сентября. Ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свою.

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белорусы более 300 раз за сутки обратились в МВД из-за звонков мошенников. Почти тысячелетнюю историю Минска оживили реконструкторы из Белоруссии, России и Китая. Соболенко и Рыбакина сыграют в финале открытого чемпионата США по теннису. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал журналистам о том, чем для нашей страны интересно участие в БРИКС, передает Белта. Мы принимаем участие в саммите БРИКС как государство-партнер. Мы гордимся своим статусом, потому что он позволяет нам приблизиться к пулу ключевых стран глобального большинства, которые все больше начинают принимать участие в выстраивании мировой политики и экономики. Видеть, как бьется пульс этого глобального мира, определять участие Беларуси в нем – это очень важно, сказал Максим Рыженков. Министр указал на то, что Беларусь полностью разделяет все цели и задачи организации. Более 300 обращений поступило в милицию за сутки от белорусов по поводу звонков телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД республики. Зарегистрировано 27 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 7 фишинговых сайтов, а также возможность совершать платежи в адрес 21 иностранного платежного реквизита, которые использовались злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 30 счетам. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается, заверили в МВД. В зеленой зоне на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова в столице проходит международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный», передает Белта. Участие в нем принимает более 500 реконструкторов из Беларуси, России и Китая. Все реконструкторы живут в своей эпохе, чтобы максимально передать ее дух и ее особенности. Они подготовили реплики одежды, амуниции, техники. Все для того, чтобы привлечь зрителей и рассказать о предмете своего интереса. Проводится фестиваль с 2015 года и с каждым годом расширяется как за счет участников, так и зрителей, рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Усенко. В Нью-Йорке подходит к завершению последний в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» открытый чемпионат США. В финале женского одиночного разряда действующая чемпионка US Open белорусская Арина Соболенко будет защищать свой титул в поединке с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Начало встречи в 23:00 по минскому времени. Если Соболенко сегодня победит, то в третий раз подряд станет триумфатором американского чемпионата. Рыбакина еще ни разу не добиралась до финала US Open. Сейчас Соболенко занимает первую строчку мирового рейтинга, однако независимо от результата предстоящего матча 14 сентября лидерство официально перейдет к Рыбакиной. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На Радио Витебск. В космосе.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Максим Рыженков по поручению президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии. День независимости Таджикистана отпраздновали в Минске. Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 20%.

0: 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Алладин, грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Час по-русски.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая. Как уточнил китайский лидер на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели, Китай также проведет 19-й саммит объединения. 18-й саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства-партнеры, а также международные организации. Беларусь принимает участие в саммите как государство-партнер БРИКС. По поручению президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков. В Минске отпраздновали День независимости Таджикистана. Особую значимость празднику придала еще одна дата – 30-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Таджикистаном. За три десятилетия между Минском и Душанбе сформировались дружеские отношения и стратегическое партнерство. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума и превысил 222 миллиона долларов. В планах довести этот показатель до 500 миллионов. Празднику были приурочены выставка художественных изделий, национальных раритетов, а также выступления эстрадных артистов, которые приехали специально из Таджикистана. Официальные делегации городов-побратимов и городов-партнеров Гомеля поздравили областной центр с 884-летием на торжественном приеме, который прошел во дворце Румянцевых и Паскевичей, передает Белта. Теплые поздравления гомельчанам с Днем города адресовали делегации из России, Азербайджана, Грузии, областей Беларуси. Перед началом приема гости возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда. Как отметил председатель горосполкома Руслан Пархомович, День города – это день дружбы. Дружбы и партнерства, которое объединяет страны и придает дополнительный импульс совместному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству.
0: День народного единства.
1: В течение сентября во всех регионах Беларуси по инициативе профсоюзов проходят десятки мероприятий, объединяющих трудовые коллективы, молодежь и ветеранов. В их числе круглые столы, диалоговые площадки, интеллектуальные игры, форсайт-дискуссии, отраслевые конкурсы, форумы, акции, велопробеги и тематические экскурсионные программы. Главная идея инициатив – через историю, традиции, профессиональное единство и личные истории показать ценность, сплоченность общества и ответственность каждого за настоящее будущее страны. Особое место в программе занимают мероприятия, которые помогают наладить прямой диалог представителей разных поколений. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Цифра недели.
1: Время нашей любимой рубрики «Цифры», где футбол говорит языком рекордов, а иногда и языком боли, особенно если вы болельщик Тоттенхэма. Начинаем с Англии. Тоттенхэм этим летом потратил больше 350 миллионов евро на новичков. Итог: после трех туров – 0 голов. Такое с клубом случалось впервые за 53 года. Представляете, новички приехали, деньги потратили, а ворота соперников, видимо, забыли найти в навигаторе. А вот Борнмут вообще творит футбольную магию наоборот. Команда первой забивала во всех трех матчах сезона и не выиграла ни одного. Это первый такой случай в истории Премьер-лиги. Вот это талант – начать идеально и все равно остаться без побед. Зато Ливерпуль уже включил чемпионский режим. Красные выиграли на выезде с разницей минимум в 2 мяча столько же раз, сколько за весь прошлый сезон. Перемещаемся в Испанию. Ламин Ямаль продолжает ломать рекорды быстрее, чем большинство из нас успеет их запомнить. Вингер Барселоны стал самым молодым игроком в истории топ-5 лиг, который забил 50 голов. Холланд и Мбаппе позади. И еще одна машина из Каталонии – Рафинья. Он уже забил 6 мячей в первых 4.

0: четырех турах. В 21 веке раньше такое удавалось только одному человеку. Да, конечно же, это Лионель Месси. В Италии настоящий космос выдает Дэниел Малин. 19 голов в первых 20 матчах серии А. Так быстро начинали только 3 футболиста за всю историю чемпионата. И последний раз такое было в 1959 году. А Лаутаро Мартинес уже третий лучший бомбардир Интера в истории серии А. 134 мяча. И напоследок Германия. Кажется, мы отвыкли от этой новости, но Бавария больше не лидер Бундеслиги. Конечно же, пока что. Мюнхенцы впервые за 734 дня потеряли первое место. А еще впервые почти за полтора года ушли с поля без забитого мяча. Похоже, даже в Германии иногда случаются чудеса. Вот такие цифры недели. И знаете что? Иногда одна цифра рассказывает о сезоне больше, чем целая турнирная таблица.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Роналду не включен в сборную лучших игроков в истории Лиги Чемпионов. В своей символической команде журналист El Cube Винсан Дюлюк поставил на левый фланг Беста. Джордж, конечно, глыба, но цифры Криша в Лиге Чемпионов недосягаемы даже для Лионеля Месси. Лучший бомбардир в истории турнира – 141 мяч. Лучший ассистент в истории турнира – 42. 5 выигранных трофеев. В тексте Дюлюк пояснил, что стремился соблюсти баланс между современной Лигой Чемпионов и Кубком Европейских Чемпионов. Правильно ли не взяли Роналду? Дикие ценники АПЛ и отличное окно Ромы. Кто летом переплачивал, а кто забирал топов по дешевке. Главным расточителем окна стал Тоттенхэм. Сразу 3 сделки шпор попали в топ-10 переплат. Справедливости ради, сделка по Савио шла в комплекте с переходом Амара Мармуша. Тоттенхэм получил скидку на египтянина и в сумме переплатил еще не так много. Еще выделяются траты Милана и Ливерпуля. Россонери в 2 раза переплатили за Диогу Морейру и в 2,5 за Гонсалу Рамуша. Но еще сильнее удивляет Ливерпуль, который заплатил за Луку Бурукба сам почти x9 от трансферной стоимости. Главные жмоты – итальянские и немецкие клубы. У них 4,3 сделки в топ-10 выгодных трансферов соответственно. Выделяется Рома, которая забрала потенциальную суперсвязку Малин Мора за бесценок. Правда, у португальца сложная структура сделки. Так что на деле 25 миллионов евро – это лишь самая низкая оценка. Ну а Карим Алайбегович успел за окно войти в топ недоплат, а потом уехать в Юве за 32 миллиона евро, которые превышают его трансферную стоимость на 7 миллионов.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Лучшие матчи сегодняшнего вечера вашему вниманию. В Англии смотрим Ливерпуль-Фулхэм, встреча новых главных коучей. Забивной Челси встретится с неуступчивым Халл-Сити. Сандерленд примет действующего чемпиона Арсенал, а многострадальный Тоттенхэм примет Эвертон. В Испании вызывает интерес Реал Райо Валликана. В Италии советую глянуть Лацио-Милан. Во Франции 6-е место встретится с 1-м – Страсбург-Монако. А также идентичные друг другу по забитым и пропущенным со 2-го и 3-го места тоже выяснят, кто кому уступит лидерство. Футбольный клуб «Париж» и «Лион». Не путать с «ПСЖ». Также можете глянуть и местный спорт с мячом. В 18.00 футбольный клуб «Витебск» примет «Бобруйскую Белшину». Ну и, конечно, в КХЛ «Динамовское дерби». Москва принимает «Минск» уже в 17.00. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в «Спорт FM на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: «Спорт FM. День на радио «Витебск».
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
3: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa... Es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: 50 40. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: 58 40.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Братья Вачовски породили «Матрицу», а сестры почти похоронили. Но культовые франчайзы имеют дурную привычку выживать в тяжелейших условиях, даже в условиях «Матрицы воскрешения». Сейчас судьба серии в руках у Дрю Годара, режиссера «Хижины в лесу» и сценариста «Марсианина» и проекта «Конец света». Насколько известно, он сейчас работает над сюжетом, и как только сценарий будет закончен, студия Warner Brothers начнет думать, как поступать дальше. Вачовски никакой роли в перезапуске играть не должны, но Лили в недавнем интервью рассказала о том, что Годар хочет получить их, ее и Ланы благословение. В целом, можно понять желание Годара заручиться моральной поддержкой Вачовски. Как ни крути, «Матрицу» придумали и сняли они. Ну или прежние они. Наверняка фанатам оригинальной трилогии это будет приятно. Да и сам Дрю избавится от комплекса самозванца, ну если он, конечно, его тревожит.
1: За кадром.
0: Стриминговый сервис Hulu определился с датой премьеры 6-го сезона сериала «Убийство в одном здании». Продолжение комедийного детектива начнет выходить через 3 месяца с 8 декабря. События новых эпизодов развернутся в Лондоне. Там троицу подкастеров ждет очередное запутанное дело. К своим ролям вернулись Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. С ними в продолжении сыграли Оливия Кулман, Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фриман, Дженнифер Сондерс и другие звезды британского телевидения. Сериал стартовал на Hulu в 2021 году. С тех пор каждый год выходит новый 10-серийный сезон детектива.
1: Длинный дубль.
0: Завершился первый этап съемок батальных сцен для нового сериала по роману «Война и мир» Льва Толстого. Онлайн-кинотеатр «Старт» опубликовал в сети несколько новых кадров со съемок в Тульской области и поделился подробностями работы. Например, декорации начали строить за 45 дней до съемок. 200 гектаров поля засеяли ячменем для пущей достоверности. Более 300 человек входили в состав съемочной группы. Около 240 реконструкторов помогали воссоздать Бородинскую битву. Для войск изготовили 700 костюмов, а заняла съемка Бородинской битвы 14 смен. Многосерийный проект приурочен к 200-летию Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Режиссером нового сериала выступает Сергей Урсуляк. В его экранизации «Войны и мира» играют Никита Волков, Мария Золотухина, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий и другие. У сериала еще нет даты премьеры. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

новый сезон на Радио Видео. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь с

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

замотала, я тебя замотала. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на радио Витебск.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск.
1: Повтор программы от 6 сентября.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Здесь должна была быть подборка песен про школу, и бы стартовал новый учебный сезон. Но мы не сдадимся в плен осеннему настроению и продолжим гнуть хитовую линию чарта ТОП-20. Уверены, что ты тоже этого ждешь. Давай разбираться, как расположились звезды в горячем рейтинге.
1: Мы, конечно, можем разнообразить двадцатку и выставлять участникам списка баллы, как в школе, но зачем? Давайте оставим это тем, кто действительно оценок заслуживает. Нашим же артистам хватит и турнирных расстановок. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Стартуем!
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
1: Второе место. Marshmallow и Portugal The Man. Phoenix.
4: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ultranade. Moving to the Sun.
2: Кто станет лучшим? Решаешь ты.
4: Будем считать, что мы пробежались по ступенькам и оказались на пороге саунд-многоэтажки. Короче, миновали предисловие.
1: А теперь в борьбу. На 20-м месте нас встречает Broken String от Алана Уокера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Их саунд-работа потеряла целых 5 строчек за 7 дней.
2: 20-е место.

0: Какие же стойкие ребята эти Боб Синклер и Кайза. Уже 19 недель они находятся в списке лучших. Позиции они, конечно, потеряли, но все еще с нами, и это главное.
1: А вот трио исполнителей Леони, Маркус и Мартинус не выбирали ничего. Но и не потеряли тоже ничего. В графе набранных и потерянных ноль, а значит, место номер 18 остается за треком «Moonlight».
2: 18 место.

0: Немного солнца, немного танцев и ямайских мотивов принесли нам Хугели Солта, композиция «Jamaican». Не особо пользуется успехом на волне, если судить по баллам, но мы уверены, осень внесет свои коррективы.
1: Внесла. Определенно для трека «Beautiful Places» 100%. Минус 4 и осенняя хандра ожидает диджея Тиеста и Бриану Грейс.
2: 16 место.

0: Достойная работа от французского продюсера Мизма закрепилась на этой неделе за 15-й строчкой. Для этого парню пришлось поднапрячься и прыгнуть вверх на целых 5 позиций. С этой высоты он и пропел всем «Hello».
1: С высот переносимся на дно. Его в процессе своих заплывов коснулись ребята из BTS. Ведь трек «Swim» попадает под обвал. Минус 6 за 7 дней. Считай, каждый день теряли по баллу.
2: Обвал недели. Четырнадцатое место.

0: как хорошо, что мы не спортсмены, а просто любители качественного звука. В худшем случае, увидев пройденную дистанцию, мы бы сильно расстроились. Но речь идет о хит-параде, так что новость о третьей пройденного пути как-то даже воодушевляет. Добавим подходящего саунда. Let Me Be оказался на 13-м месте в исполнении все того же проекта The Second Voice.
1: 13-е место.

0: уже слышал по отбивке, прямо сейчас с нами на связи новинка этой недели. Вот вам парадокс. Во время чемпионата мира данный трек был самым прослушиваемым на планете, а теперь он будет слушаться нами в рамках топовой двадцатки. Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
1: Возможно, именно такие слова говорили Роушен, Рауль Хандра и Вискит, выступая на концертах с синглом Понга. Дай-дай, нам бал. Как бы там ни было, все сработало в их пользу. Парни дотянулись до 11-й строчки.
2: 11-е место.

0: завершаем стадию первой половины прослушивания участников самого топового мирового звучания в нашем хит-параде. 10 работ отслушали, предлагаем закрепить места на будущие 7 дней.
1: 20-я строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельпман и Кейтрин Райн. Broken Strings.
0: 19-е место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: 18-я строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 17-е место. Хугель и Солта. Джамайка.
1: 16-я строчка. Диджей Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Пятнадцатое место. Мизмо. Hello.
1: Четырнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Тринадцатое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Двенадцатая строчка. Шакира и...

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Слушай. Свой.

0: Если наши с вами летние вечеринки проходили в основном под открытым небом или под крышами авто, то сейчас хочется переместиться на какую-нибудь уютную террасу или хотя бы под крышу гаража, где есть возможность отрегулировать температуру. Ведь прямо сейчас по чьей-то спине пробегутся мурашки, а руки начнут леденеть. На подходе вылет недели.
1: Топ-20. Вылет.
2: Как интересно случается и получается. Все лето с нами провел один трек, который звучал на каждой вечеринке. Пляжи, тусовки, поездки и еще много-много где. И как же случается, что с приходом осени все это завершилось? Сегодня прощаемся с треком «Шаде» от By India, Хчо и Мо.
1: Топ-20. Вылет.

0: Продолжаем чил на волне радио Витебск. Кстати, как тебе погодка? Явно хотелось бы получше, верно? Но ладно, мы можем отдохнуть и в плане музыкальном на все 100%. Особенно, когда слышим любимые треки, проверенные временем.
1: Не знаю, путешествовал ли ты когда-нибудь автостопом, но главное в этом деле спонтанность и мотивация, с которой отправляешься в непредсказуемое путешествие. Так вот, сейчас на волне любимого города организуем нечто подобное и завернем на улице флешбека в 2019 год. Начнем, как всегда, с бронзы. Милота, феминность, танцы — это все про Дуа Липу и Blackpink, в коллабе с которыми были записан легкий трек «Kiss and Make Up». Продолжаем проигрывать маршрут вместе с еще одной красоткой — Зиверт. Да-да, 7 лет назад она уже была в топах, в частности, в нашем вместе с песней «Лайв». Будем считать, что добрались до нужной нам локации, и скоро будем наслаждаться атмосферой, которую создадут для нас все вышеперечисленные и еще не упомянутые Jonas Brothers, которые и возглавили лучших из лучших со своим синглом «Сакер». Все, все имена перечисленные, пойдем отрываться!

0: продолжаем расставлять самых прокачанных звезд по ступенькам главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». Хотя нет, это ты уже слышал, а вот до чего еще точно не успел добраться. Отправляем в динамики русские новинки. Группа «5 утра», независимо от сезона и от происходящего вокруг, всегда пишут песни о любви. А свежие прям так называются. А у нас любовь. Рада за ребят. Сразу после них берет микрофон «Звонкий». Ему есть что сказать о красоте в работе с одноименным названием.
1: Акмаль же сейчас расскажет каждому из нас о высоких романтических чувствах. Ведь парень готовится нам рассказать о том, что же может быть больше, чем любовь.

сказала любовь о том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке еще.

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 6 сентября.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Вот так и упаковали нижнюю десятку. Быстро и, хочется надеяться, со вкусом. В целом, на этом можно было бы остановиться и разойтись по своим делам, но мы просто не можем этого сделать, ведь главное впереди. Если ты тоже хочешь узнать, кому же в итоге достанется золото главного музыкального, оставайся на волне Радио Витебск. У нас старт нового часа. Кстати, здесь же ты узнаешь о том, кто составляет конкуренцию нашей двадцатки, только уже на мировом рынке.
2: Кем представлена тройка мирового поисковика сегодня? Узнаем незамедлительно. Сразу послушаем восходящий мировой хит. Уверен, совсем скоро мы сможем услышать трек Inner Light в претендентах, а там и до топа недалеко. Кстати, создали его Эльдер Брок и Боб Мозес. Далее по списку Стослив и Ловикс. Эти творцы предлагают послушать их Don't Tell Your Dreams to Everybody. Ну и на финал Зара Ларсон и ее трек Midnight Sun. Завирусилась прошлогодняя работа только сейчас.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Во все комнаты заглянули, возвращаемся к стандартному маршруту. Делить пополам хитовую двадцатку вызвались. The Vault, John Summit и Julia Church. Shades of Blue достигли апогея. На данный момент 10-е место – это лучшая позиция коллаба.
0: 10-е место.

0: Отшумели летние дожди. Ой, друзья, все смешалось в кучу. Шура, Шаде, Федук и Джонни и лето. По которому, кстати, некоторые люди уже успели соскучиться. Представляешь, так быстро, что как будто бы и рановато. Вот и Федук с Джонни заскучали с минус тремя на счету.
1: Алекс Уоррен вроде не скучает, но на счету тоже минус. Ух уж эти дырявые карманы. Зато есть отличный девиз. Fever Dreams.
2: Восьмое место.

0: 3 недели, плюс 4 за 7 дней и 7 место прямо сейчас. Sound Magnetic буквально завораживает своих новых слушателей и заставляет их отдавать свои баллы к себе на счет. The Bauza прямо сейчас угроза для всех саундмейкеров.
1: Такой угрозой на протяжении нескольких недель были Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт. А сегодня что? Потеряли золото и довольствуются тем, что есть.
2: 6 место.

0: Сошлись поколения, заколлабились и выдали мощнейший уровень саунд-работы. Мадонна и в два раза младший за нее Мартин Гаррикс. «Бизар» — это трек, который заносит себе плюс 5 за неделю и за месяц топ-20 уже в пятерке.
1: Приветствуем бывших серебряных медалистов на четвертом месте. «Маршмеллоу» и «Португал Зе Мэн» не сдаются, но снижают высоту.

0: Харрис и Джази неделю провели явно здорово и не напрягались. Видимо, воспользовались функцией временной заморозки своей позиции в рамках чарта, вследствие чего Satisfy остается третьим.
1: Порадуемся сегодня за Айфа и трек «Meet Me in the Dark», которому удалось отвоевать плюс 3 лайка, которые дали неплохой буст, что и отражается в сетке рейтинга.
2: Второе место.

0: Наша прогулка, конечно, очень увлекательная. Жаль, тайминги поджимают. Поэтому урезаю слова и добавляю звук. Коротко пробежимся по верхней десятке.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Devil, John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
2: Девятое место. Джонни и Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. The Bauza. Magnetic.
0: Шестая строчка. Хугель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun.
2: Пятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
0: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс.
2: Третье место. Кэлвин Харрис и Джазим. Satisfy.
0: Вторая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
1: Претендент.
2: С кем сегодня будем знакомиться? Какие три трека заслуживают нашего и твоего внимания с точки зрения потенциального топа и участника хит-парада? А вот сейчас все расскажу. Первый на связи Fast Boy с названием трека парень явно не заморачивался. Music Sound. Вот так легко и просто. Далее в списке Дипло и Адриан Нуньес. Предлагают нам пару шагов. Знакомимся с работой Two Stepping. На финал же предлагаем трек от проекта Time Impala и Дженни с треком.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя, герой! Ты прошел все миссии, остался лишь уровень с боссом. И то, тебе нужно всего лишь послушать и принять результат, ведь голосование-то уже позади, по крайней мере, на этой неделе.
3: Против этого босса не нужно драться и не нужно его бояться, его нужно похвалить. Ведь эти артисты, этот дуэт занял не просто первое место, а взял еще и достижение «Прорыв недели». Встречаем золотых медалистов с плюс шестью за неделю. «Медуза» и Хенри Камомайла с треком «Don't Wanna Go Home». Наши аплодисменты. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим пока-пока.
0: Прорыв недели. Первое место.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с БТР? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТР именно ты главный герой. БТР. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Реклама.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду.